0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио садае Туркия.
12: Да, Туркия гаг радио да.
13: Хосуме Туркия и дайна радио гаяна.
14: Петершия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосо.
16: Аич радио воча Туркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Диплеер Тюркияның теги радиосы.
10: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
2: Эдо ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глаз Тюркия.
1: Гидар радио амурия Тюркия.
5: Ини адала радио суара Тюркия.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да, Турция ганг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Айч, радио, воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
16: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
10: Е, садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
12: Эво, ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия. Гидарре ди амурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس د ترکیه.
7: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
8: Юфлет Зыри и Тюркия.
9: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
4: Инджам Кара, Радио Садоя Тюркия.
10: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
11: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
13: Овода Тюркия Уни Радио Са.
14: Айч Радио Воча Тюркия.
15: Говорит Голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Овоза.
13: Гитлеер Тюркиянын Тети Радиосы.
8: Е Садай Тюркия.
17: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
18: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
19: Гидарреди Амурия Тюркия.
7: Ини Адала Радио Суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是土耳其之声广播电台.
7: اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
12: Да, да, Türkiye Radio da.
13: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
14: Петер Шия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни Радиосу.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
7: Е Садай Туркия.
3: Аңлаватканыңлар Туркия Овоза Радиосы.
4: Эво Ифонетис Туркия.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
13: Gider Radio Amuriye Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
19: Аңлап аткынына Тюркия овоза радиосу.
5: Эво и фонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидарреди аммурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

В эфире «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега Ольга Бюйк. В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Мнение эксперта», «Турецкая кухня» и рубрика «Связанные добром».

0: И в начале коротко о событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Кыргызстана Бишкек для участия в саммите ШОС. Министр национальной обороны Тюркии Яшар Гюлер провел встречу с командующим сухопутными войсками и силами обороны Пакистана фельдмаршалом Саедом Асимом Муниром. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 31 августа, встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Супертанкер, предпринимавший попытку пройти через Армурский пролив по незаконному маршруту, подорвался на двух морских минах. Завершился третий этап 7-й международной яхтенной регаты на Кубок президента «Кубок Победы». Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Кыргызстана Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В международном аэропорту Манас главу турецкого государства встретили премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев и посол Тюркии в Бишкеке Мекин Мустафа Кемаль Окем. Вместе с президентом Тюркии в Бишкек прибыли его супруга Эмине Эрдоган и сопровождающая делегация. Двухдневный визит турецкого лидера в Кыргызстан состоится по приглашению президента страны Садыра Жапарова, сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Бурхани Тиндуран. Согласно заявлению, 1 сентября президент Эрдоган примет участие в расширенном заседании саммита ШОС и выступит перед его участниками. На полях саммита президент Тюркии также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других стран. С кем именно запланированы переговоры, пока не уточняется. Согласно российским СМИ, у главы России Владимира Путина запланирована встреча с президентом Эрдоганом 1 сентября. Сегодня, в первый день саммита, состоится церемония открытия 6-х Всемирных игр кочевников в Бишкеке, а также торжественный прием, который пройдет в честь гостей от имени хозяина саммита, президента Кыргызстана Садыра Жапарова. В объединение входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Ожидается участие в саммите делегаций из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Египта, Лаоса, Монголии, Того, Тюркии, а также присутствие ряда руководителей международных организаций. Тюркия участвует в работе ШОС в статусе партнера по диалогу.
1: В Стамбуле началось первое заседание Стратегического комитета по политическим вопросам и обороне, созданного в соответствии с Миканским соглашением о совместной обороне. В заседании участвуют главы МИД и оборонных ведомств, а также начальники генеральных штабов Тюркии, Пакистана и Саудовской Аравии. Тюркии представляют глава МИД Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер и начальник генштаба Сельчук Байрактар Оулу. Пакистан представляют министр иностранных дел Мухаммед Исхак Даш, министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф и начальник генштаба вооруженных сил Пакистана маршал Асим Мунир. Саудовскую Аравию министр иностранных дел Фейсал бин Фархан, министр обороны Халид бин Салман и начальник генштаба ВС Фаяд бен Хамед Аль-Руайли. На заседании планируется обсудить вопросы международной безопасности, развития оборонного потенциала и повышения оперативной совместимости вооруженных сил трех стран, сотрудничество в оборонной промышленности, включая совместное производство и научно-исследовательские разработки, а также совместную борьбу с терроризмом. Стороны также намерены определить структуру секретариата комитета и дорожную карту дальнейших шагов. Миканское соглашение о совместной обороне – президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали соглашение в Мекке 7 августа. Документ предусматривает, что нападение на любое из государств-участников считается нападением на все стороны и направлено на укрепление безопасности, мира, стабильности и совместного потенциала сдерживания.
0: Министр национальной обороны Тюркии Яшар Гюлер провел встречу с командующим сухопутными войсками и силами обороны Пакистана фельдмаршалом Саедом Асимом Муниром. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Тюркии. Встреча состоялась в преддверии проходящего в Стамбуле первого заседания Стратегического комитета по политическим вопросам и обороне, созданного в соответствии с Миканским соглашением о совместной обороне, подписанном Тюркией, Пакистаном и Саудовской Аравией. В переговорах также принял участие начальник генерального штаба Тюркии генерал армии Сельчук Байрактар Оглу.
1: Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ночь на 31 августа дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожено 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным ведомства, атаки зафиксированы над территориями 16 регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую и Тульскую области, а также Московский регион, Краснодарский край. Над Крымом и акваторией Черного моря также были нападения. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 6 БПЛА на подлете к столице. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Белгороде, где в результате ракетного удара

удара по территории коммерческого объекта погибли два человека – мужчина и 16-летний подросток. По данным временного заместителя губернатора области Александра Шуваева, число пострадавших выросло до 16 человек, среди которых семеро подростков. В результате обстрела произошли возгорания в 7 складских помещениях, на одном из которых обрушилась кровля. Прямым попаданием накануне был поражен сортировочный центр и хаб доставки маркетплейса «Озон». В пресс-службе компании подтвердили, что среди сотрудников есть раненые, а на самом объекте вспыхнул пожар, который позднее удалось локализовать. Из-за инцидента «Озон» полностью приостановил прием и доставку заказов клиентов, а также прием товаров от продавцов в Белгороде и области. В компании заявили, что работу возобновят после перестройки логистических маршрутов и пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим сотрудникам. Массированному налету беспилотников подверглась и Ростовская область, где средства ПВО уничтожили более 3 десятков БПЛА в 6 районах. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, из-за падения обломков сбитых целей в Шелоховском районе возникло 2 лесных пожара, пострадавших среди населения нет.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 31 августа, встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, прибывшим в Кыргызстан для участия в саммите глав государств-членов ШОС и церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников. Об этом сообщили в администрации президента. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития кыргызско-иранских отношений. Были рассмотрены вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества, транспортно-логистического взаимодействия, а также расширение культурно-гуманитарных связей. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки, представляющим взаимный интерес.
0: Министр национальной безопасности Израиля, экстремист Итамар Бен-Гвир, опубликовал видео своего посещения камеры с палестинскими заключенными, где заявил женщинам, что несет ответственность за ужесточение условий их содержания и доволен этим. На кадрах одна из заключенных жалуется на крайне тяжелые условия. По ее словам, женщины уже 3 дня не могли принять душ, у них нет чистой одежды, не удовлетворяются их базовые бытовые потребности. «Ваши хорошие дни в тюрьме закончились, теперь все будет так. Главную ответственность за это несу я, и я этим доволен», – отвечает Бен-Гвир. На просьбу улучшить условия содержания министр заявил: «Почему я должен вам помогать?» После прихода Бен-Гвира в Министерство национальной безопасности неоднократно поступали сообщения об ужесточении условий содержания палестинских заключенных. Сам министр ранее посещал тюрьмы и на аналогичные жалобы одной из женщин отвечал: «Это не отель». По данным палестинских и международных правозащитных организаций, в израильских тюрьмах содержится более 9,5 тысяч палестинцев, включая около 350 детей и 94 женщин. Правозащитники сообщают о случаях пыток, голода и отсутствия необходимой медицинской помощи. Десятки палестинцев умерли в израильских местах заключения.
1: Завершился третий этап 7-й международной яхтенной регаты на Кубок Президента «Кубок Победы». Кубок Победы, ставший третьим этапом 7-й международной яхтенной регаты на Кубок Президента, стартовал перед дворцом Чиран с участием 58 команд и более 600 спортсменов. Мероприятие было организовано Стамбульским клубом офшорных яхтенных гонок под эгидой администрации президента при содействии Министерства культуры и туризма, а также Министерства молодежи и спорта в сотрудничестве со Стамбульским губернаторством и агентством по продвижению и развитию туризма Тюркии. На этом специальном этапе, который является данью уважения наследию Дня Победы 30 августа, паруса были подняты навстречу сложным ветрам Босфора сразу после старта гонки. После 600 спортсменов продемонстрировали борьбу, в которой на первый план вышли стратегии и тактика против ветра. Гонка завершилась в районе Арнавуткёй. Победителем Кубка Победы стала лодка «Заджапа» под управлением Селима Какыша. Команда Angel of CMC Holding под управлением Угуза Аяна заняла второе.

0: место, а экипаж «Энка» под управлением Левента Пейнерджи завершил гонку на третьей позиции. Председатель стамбульского клуба офшорных яхтенных гонок Экрем Емли Хаоглу выразил огромную гордость тем, что они организовали такое мероприятие в день победы 30 августа. Он отметил: «Это борьба более чем 600 наших спортсменов на парусниках, украшенных нашими флагами, представила собой великолепное зрелище, достойное нашей славной истории и наследия нашей победы. Мы провели не просто спортивное соревнование. Я выражаю благодарность всем нашим ведомствам, которые внесли свой вклад в эту огромную организацию, являющуюся знаком нашей благодарности прошлому, а также жителям Стамбула, которые заполнили побережье и разделили с нами этот восторг».
1: Британская газета «The Times» назвала турецкую систему упаковки с депозитом DOA, запущенную по всей стране 1 июля, одной из самых передовых систем возврата депозитной тары в мире. «The Times» отмечает, что турецкая система DOA, основанная на использовании QR-кодов, цифровой инфраструктуры отслеживания автоматов по приему тары, может стать примером для Великобритании. Особое внимание в публикации уделяется тому, что турецкая модель позволяет сохранять ресурсы внутри страны и возвращать стратегически важное сырье в экономический оборот. По данным издания, жители Тюркии могут сдавать пригодную для переработки упаковку и получать сумму депозита на цифровой кошелек. Система рассчитана на обработку около 25 миллиардов единиц упаковок в год. В материале также отмечается экономический эффект проекта. Ожидается, что система позволит внести вклад размером примерно в 1 миллиард долларов в сокращение дефицита текущего счета и создаст около 20 тысяч рабочих мест. Дорогие друзья, это были новости.

Визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву 25 августа стал одним из наиболее необычных эпизодов нынешнего кризиса вокруг войны в Украине. По данным американских СМИ, Рэдклифф прибыл в Москву на американском военно-транспортном самолете и провел там несколько часов. Предлагаю вам комментарий на эту тему Тоурула Исмаила, политолога, профессора кафедры политической истории университета Кахраман-Мараш. Первоначально Кремль заявил, что не располагает информацией о визите, однако на следующий день подтвердил его, уточнив, что речь шла о контактах между российскими и американскими спецслужбами. При этом Дмитрий Песков отдельно подчеркнул, что встреча Рэдклиффа с Владимиром Путиным не планировалась. Сам факт этой поездки важнее, чем пока неизвестное содержание переговоров. В условиях, когда официальные дипломатические каналы между Москвой и Вашингтоном остаются ограниченными, прямой контакт руководителей разведструктур приобретает особое значение. Тем более, что визит произошел на фоне резкого увеличения ударов России по Украине, расширения украинских атак по российской территории и усиления военного сотрудничества европейских государств с Киевом. Поэтому мир задает вопрос, был ли визит Рэдклиффа попыткой предотвратить дальнейшую эскалацию и, в частности, прямое столкновение России с НАТО. Однозначного ответа, кроме утверждений ведущих американских СМИ со ссылкой на свои источники в администрации Трампа, пока нет. Но сама логика происходящего позволяет предположить, что одним из центральных вопросов встречи действительно могло быть управление рисками неконтролируемой эскалации. Особенно примечательно, что поездка, которую называют секретной, практически стала сразу публичной. Перелет американского военно-транспортного самолета был зафиксирован средствами мониторинга, после чего информация появилась в американских СМИ. Это означает, что говорить о полной секретности визита уже невозможно. Но в современной дипломатии между секретно и публично существует важная промежуточная зона – контролируемая утечка. Если информация действительно была сознательно доведена до общественности, она могла выполнять сразу несколько функций. Москве мог быть направлен сигнал о том, что Вашингтон располагает определенной информацией о российских намерениях и готов обсуждать наиболее чувствительные вопросы непосредственно. Европейским союзникам и Украине одновременно демонстрировалось, что, несмотря на политические разногласия, Вашингтон сохраняет канал прямой коммуникации с Москвой. Наконец, это мог быть сигнал рынкам и международному сообществу. США не хотят допускать перехода нынешнего конфликта в неконтролируемую войну России и НАТО. Именно поэтому содержание визита сегодня следует рассматривать не только как дипломатическую интригу, но и как элемент стратегического управления эскалацией. Наиболее тревожным фактором остается изменение характера российской войны. Москва одновременно усиливает давление на Украину и сталкивается с растущей стоимостью войны. Украинские дальние беспилотные удары все глубже проникают на российскую территорию. Под ударом оказываются нефтяная инфраструктура.

инфраструктура, промышленные объекты, логистические центры и крупные коммерческие структуры. Последние атаки на Wildberries и Озон показывают, что украинская стратегия постепенно выходит за рамки непосредственного поражения военных объектов и направляются на нарушение экономической и логистической инфраструктуры России. Одновременно Россия резко увеличивает интенсивность ракетных и беспилотных ударов по Украине. В результате формируется опасная логика взаимного истощения. Украина пытается повысить экономическую цену войны для России, а Россия отвечает расширением масштабов разрушения украинской инфраструктуры. Борьба за линию фронта трансформируется в войну на выносливость национальных экономик. И на этом фоне появляется фактор мобилизации. Украинская сторона утверждает, что Москва может после сентябрьских выборов начать набор еще около 300 тысяч военнослужащих. Российские власти эти сообщения отрицают и называют их информационными вбросами. При этом западные источники фиксируют признаки подготовки российской системы к возможному новому расширению рекрутирования, а сообщения о принудительном привлечении граждан к контрактной службе усиливают ощущение, что кадровая проблема российской армии становится все более серьезной. Если новая масштабная мобилизация действительно состоится, это будет означать не подготовку России к войне с НАТО как таковой, а прежде всего попытку сохранить способность продолжать войну в Украине. Именно здесь проходит принципиально важная граница. Способна ли Россия открыть второй фронт? На сегодняшний день полномасштабное нападение России на страну НАТО представляется маловероятным. Причина проста. Даже после более чем 4 лет войны Москва сталкивается с серьезной необходимостью восполнить людские, материальные и технологические ресурсы для продолжения кампании в Украине. Открытие прямого фронта против НАТО означало бы качественно новый уровень конфликта. Но это не означает, что риск нулевой. Наиболее вероятен не классический сценарий «Россия объявляет войну НАТО», а ограниченная провокация или военная акция, рассчитанная на проверку политической воли Альянса. В этом контексте особое значение имеют Польша, страны Балтии и Финляндия. Польша уже открыто готовится к возможному российскому сценарию. Варшава предупреждает о потенциальных провокациях, а НАТО усиливает военную активность в районе Сувалкского коридора. В августе Альянс провел воздушные учения на северо-востоке Польши и в непосредственной близости от Калининградской области. Финляндия находится в еще более уязвимом положении. После вступления в НАТО страна превратилась в один из ключевых элементов северного фланга Альянса. Москва все чаще критикует Хельсинки за поддержку Украины, а российская риторика в отношении Финляндии становится все жестче. В августе Кремль подверг критике президента Александра Стуба за поддержку украинских дальних ударов по российской территории. При этом финские власти уже говорят об усилении российской военной инфраструктуры у своей границы и о долгосрочном характере российской угрозы. Таким образом, Москва постепенно формирует своеобразную карту политического давления. Великобритания, Финляндия, Польша, страны Балтии и другие европейские государства получают предупреждения о возможных последствиях за военную поддержку Украины. Где же проходит красная линия? Главная опасность заключается в том, что Россия постепенно расширяет собственное понимание прямого участия Запада. Лавров уже заявлял, что Москва считает США глубоко вовлеченными в украинские удары, в частности, через предоставление разведывательной информации. В отношении Великобритании российский министр иностранных дел говорил о риске ее превращения в сторону конфликта. Это чрезвычайно опасная тенденция. Если передача разведданных, производство вооружений, обучение украинских военнослужащих или совместное производство беспилотников начинают рассматриваться Москвой как участие в войне, это означает, что пространство между косвенным и прямым конфликтом

становится все меньше. Именно поэтому визит главы ЦРУ может иметь отношение не только к Украине, но и к установлению новых неформальных красных линий. Отдельный вопрос – российские ядерные угрозы. Москва действительно усилила роль ядерной риторики. Однако важно отделять политические сигналы от реальной готовности к применению ядерного оружия. Российская доктрина ядерного сдерживания, утвержденная в ноябре 2024 года, рассматривает ядерное оружие прежде всего как средство сдерживания и называет его применение крайней и вынужденной мерой. Вместе с тем документ расширяет перечень обстоятельств, при которых Москва оставляет за собой возможность применения ядерного оружия, включая критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности России либо Беларуси. Следовательно, разговоры о последнем аргументе нельзя полностью игнорировать, но еще опаснее было бы воспринимать каждую российскую ядерную угрозу как непосредственную подготовку к ядерному удару. В большинстве случаев ядерная риторика остается инструментом стратегического принуждения. Москва стремится заставить западные правительства учитывать риск неконтролируемой эскалации. В ближайшей перспективе можно выделить три основных сценария. Первый – контролируемая эскалация. Россия продолжает наносить удары по Украине. Украина продолжает атаки по российской инфраструктуре, а США и Европа одновременно усиливают поддержку Киева и сохраняют каналы коммуникации с Москвой. Это наиболее вероятный сценарий. Второй – ограниченная провокация против НАТО. Речь может идти о нарушении воздушного пространства, инциденте на море, ударе по приграничной инфраструктуре, диверсии или ограниченном военном эпизоде. Целью Москвы в таком случае может быть не начало большой войны, а проверка готовности НАТО отвечать. Именно этот сценарий представляет наибольшую опасность, поскольку ошибка в оценке намерений способна привести к цепной реакции. Третий – стратегическая эскалация. Россия сознательно наносит удар по территории страны НАТО, рассчитывая, что европейские государства не захотят переходить к полномасштабному ответу. Такой сценарий нельзя исключать теоретически, но его вероятность сегодня существенно ниже первых двух. Цена для России была бы огромной. Она столкнулась бы не с отдельной европейской страной, а с коллективным потенциалом НАТО. Поэтому главный вопрос сегодня заключается не столько в том, нападет ли Россия на НАТО, сколько в том, насколько далеко Москва и Запад готовы зайти во взаимном повышении ставок. Сам визит Рэдклиффа может свидетельствовать о том, что Вашингтон понимает опасность этой динамики. Даже если Путин лично не встречался с директором ЦРУ, Кремль подтверждает, что контакты между спецслужбами состоялись и что российский президент был проинформирован об их содержании. Это важный сигнал. Пока стороны сохраняют прямой канал связи, вероятность случайного перехода от опосредованной войны к прямому российско-натовскому столкновению остается управляемой. Но окно для возможных ошибок сужается. Именно поэтому нынешний кризис следует воспринимать не как неизбежную прелюдию к Третьей мировой войне, а как наиболее опасную за последние десятилетия систему взаимного давления, в которой каждый новый удар, новая поставка оружия, новый инцидент на границе и новое политическое заявление способны изменить расчеты другой стороны. Главная задача дипломатии сейчас не в том, чтобы какая-то одна сторона победила в эскалации. Ее задача гораздо сложнее – не позволить эскалации приобрести собственную логику. И в этом смысле тайный визит главы ЦРУ в Москву может оказаться не признаком подготовки большой войны, а, напротив, попыткой предотвратить ее.

Уважаемые слушатели, сегодня мы поделимся рецептом одного супа. Из зеленой чечевицы с вермишелью этот суп необычайно питателен и долго дает чувство сытости. Его можно считать за полноценный прием пищи. Вермишель домашнего приготовления в сочетании с богатой белком и клетчаткой зеленой чечевицей дает нам прекрасное блюдо, которое к тому же просто в приготовлении.

Перечисляем список ингредиентов. 1 стакан зеленой чечевицы, полстакана домашней яичной вермишели, 1 столовая ложка сливочного масла, 4 стакана воды, 1 стакан мясного или куриного бульона, половина луковицы, треть чайной ложки сушеной мяты, 1 чайная ложка соли, треть чайной ложки крупномолотого красного перца, 1 столовая ложка томатной пасты. Повторяем список ингредиентов еще раз. 1 стакан зеленой чечевицы, полстакана домашней яичной вермишели, 1 столовая ложка сливочного масла, 4 стакана воды, 1 стакан мясного или куриного бульона, половина луковицы, 3 чайные ложки сушеной мяты, 1 чайная ложка соли, 3 чайной ложки крупномолотого красного перца и 1 столовая ложка томатной пасты.

приступаем к приготовлению. Вначале тщательно промоем чечевицу. Затем поварим ее в воде 5-6 минут. Воду сольем. Мелко нарежем лук. Растопим на дне кастрюли сливочное масло и попассируем на нем лук. Затем добавим томатную пасту и, помешивая, обжарим еще 2-3 минуты. Затем добавим чечевицу и потушим вместе несколько минут. Тонкой струйкой вольем бульон и воду. Посолим и заправим специями. Доведем до кипения. В последнюю очередь добавим вермишель. Если нет домашней яичной вермишели, можно использовать обычную магазинную. Советуем в таком случае выбирать мелкую и тонкую вермишель, которая быстро варится. Когда вермишель сварится, суп готов. По желанию можем добавить в тарелку обжаренную на сковороде сухую мяту. Приятного аппетита!

0: связанные добром.
1: год. Самый длинный и драматичный век в истории империи. Горькие вести с фронтов разнеслись по улицам Стамбула и оставили сиротами тысячи детей. Эти дети потеряли не просто семьи, они лишились будущего. И именно в эти темные дни в сердцах пяти идеалистически настроенных османских просветителей вспыхнула искра. Они провозгласили: «Дети народа должны учиться при поддержке народа, но по самым передовым научным стандартам мира». Сегодня мы говорим о просветительском факеле, который не угасает уже более 160 лет, о приюте для детей, потерявших отцов и ограниченных в средствах, но обладающих блестящим умом. Добро пожаловать в историю незыблемого института под названием Дар-уш-Шафака, чье имя означает «обитель сострадания», а суть – «справедливость в образовании». Дар-уш-Шафака – это не просто школа, а первая крупная революция в истории турецкого гражданского общества. Ее основатели Юсуф Зия Паша, Гази Ахмед Мухтар Паша, Виденли Тевфик Паша, Сакызлы Эсет Паша и Али Наки Эфенди были одними из самых образованных бюрократов и военных своего времени. Созданное ими общество Джемиети Тедрисие и Исламие, то есть Османское общественное образовательное общество, стало первой неправительственной организацией, доказавшей, что народ способен своими силами начать масштабную кампанию по ликвидации неграмотности. Все началось с обучения подмастерьев на крытом рынке. Однако замысел был куда шире. На пожертвования султана Абдул-Азиза и средства, собранные простыми гражданами по копейке, в районе Фатих выросло монументальное каменное здание, спроектированное итальянским архитектором Барборини. На тот момент оно являлось одним из самых современных учебных комплексов не только в империи, но и в Европе. Главная цель, начертанная на вратах Дар-уш-Шафаки, заключалась не в простом предоставлении благотворительности сиротам, а в том, чтобы дать им передовое образование в области естественных наук, математики и иностранных языков, сформировав из них граждан мира. Эта система полного пансиона с бесплатным обучением стала одним из передовых предшественников концепции равных возможностей в мировой практике. Бессмертие Дар-уш-Шафаке принесли гении, выросшие в этих каменных стенах и оказавшие влияние на судьбу Тюркии и всего мира. Дар-уш-Шафака не просто давала кровь и пропитание, она закладывала в сознание ребенка убеждение в том, что невозможного не существует. Успех Дар-уш-Шафаки кроется не в архитектуре, а в реальных историях детей, которые входили в эти двери сиротами, а выходили просвещенными деятелями, менявшими мир. Отбросим легенды и обратимся к судьбам реальных выпускников – дачкалинцев, оставивших неизгладимый след в истории. Во главе этого списка стоит один из пионеров турецкого изобразительного искусства, художник Махмуд Джуда. Поступив в Дар-уш-Шафаку в 1918 году, он благодаря полученному образованию впитал строгую академическую дисциплину, а позже участвовал в создании Союза независимых художников и скульпторов, представляющего турецкое искусство в Европе. Филигранная точность его кисти – прямое отражение фундаментальной школы, полученной в стенах дачки. Среди выдающихся умов, прославивших Дар-уш-Шафаку на вершинах науки, особое место занимает профессор доктор Аднан Сокуллу. Выпускник 1929 года, он благодаря дисциплине и фундаментальной подготовке сделал карьеру, ставшую вехой в истории мировой медицины и физики. Сокулу стал мировым авторитетом в области применения ультразвука для медицинской диагностики, доказав своим примером, что у знаний нет границ. На протяжении всей жизни он сохранял тесную связь с родной школой, оставаясь образцом академического успеха и профиля просветителя Дару Шафаки. Его вклад в развитие технологий медицинской визуализации стал одним из главных научных подарков этого старейшего фонда всему миру. Среди известных талантов следует отметить и Ришата Айсу, сочетавшего изящество турецкой классической музыки с современной композиторской техникой. Выпускник Дару Шафаки, он перенес дисциплину и культурную глубину, обретенные в стенах учреждения, в свои оригинальные музыкальные произведения. Здесь стоит сделать важное отступление. Знаменитый писатель Саид Фаик Абасьяник не был выпускником Дару Шафаки, однако он вместе с матерью завещал все свое состояние этому институту, став самым ярким примером тех, кто был дачкалинцам по духу. Завещание, хранящееся сегодня в музее Дару Шафаки, служит доказательством того, что даже не учившиеся здесь люди воспринимали эту обитель как родной отчий дом. В современную эпоху выпускники дачки представлены во всех сферах, от государственного управления и науки до крупного бизнеса. От таких государственных деятелей, как бывший советник министерства и премьер-министр Неджидет Сечкинёс, до руководителей международных корпораций, тысячи дачкалинцев демонстрируют актуальность и высокое качество образовательных программ учреждения. Дару Шафака не давала детям замкнуться на утрате родителей. Напротив, она трансформировала эту личную трагедию в высокую социальную ответственность и стремление к достижениям. Каждое имя в книге выпускников – это свидетельство того, как сложная жизненная ситуация может превратиться в триумфальную историю успеха. Главным отличием Дару Шафаки от других школ ее эпохи всегда был ориентир на знания завтрашнего дня. В годы основания включение в программу телеграфии передовой технологии того времени не было случайностью. Цель заключалась в том, чтобы подготовить сирот к работе на самых стратегических государственных направлениях. Упорный французский язык и естественные науки носил революционный характер для своего времени. Сегодня это наследие опережающего обучения остается в ДНК школы. Перейдя в 1955 году на преподавание на английском языке, Дару Шафака открылась миру, а в настоящее время работает как мощный научно-технологический образовательный хаб STEM. Благодаря лабораториям искусственного интеллекта, классам робототехники и предпринимательским мастерским выпускники Дару Шафаки получают уровень подготовки, позволяющий конкурентно способно заявлять о себе в любой точке мира. Учебный план не просто готовит к экзаменам, он учит адаптироваться к стремительным изменениям, критически мыслить и постоянно обновлять багаж знаний. Каково же место Дару Шафаки в мировой практике? Этот институт признан эталонной моделью в сфере взаимодействия гражданского общества и образования. На международных платформах его изучают как один из самых устойчивых и успешных примеров обеспечения главных возможностей. Хотя в мире существует немало приютов для детей-сирот, практически невозможно найти другой аналог учреждения, который обеспечивал бы воспитанникам фундаментальное научное образование высшего уровня, формировало из них интеллектуальную элиту и существовало бы исключительно на пожертвования граждан на протяжении 160 лет. Награды на международных соревнованиях по робототехнике, участие

0: учащихся в проектах НАСА, поступление выпускников на полную стипендию в ведущие университеты от Гарварда до Оксфорда делают Дару Шафаку узнаваемым брендом Тюркии. Эта школа доказывает миру, если поддержать талант, состраданием и качественным обучением, можно преодолеть любые географические и социальные барьеры. Главный результат работы этого института заключается в доказательстве того, что ребенок из самых удаленных уголков Анатолии может получить подготовку, открывающую двери в лучшие университеты мира. Это не просто успехи отдельной школы, а надежная гарантия социального мира и демократического развития. Каждый выпускник покидает стены дачки с развитым чувством ответственности перед обществом, непрерывно продолжая эту 160-летнюю цепь созидания. В тени этого древа просвещения мы прикоснулись к истории интеллекта и милосердия. Дару Шафака доказала: протянуть руку ребенку значит заложить фундамент будущего всей нации. На следующем этапе нашего путешествия мы поговорим о другом наследии XIX века – масштабном социальном проекте султана Абдул-Хамида II, открывшем двери для всех нуждающихся, вне зависимости от вероисповедания, языка и расы, об обители Дару-ля-Джезе. До встречи в разговоре о высших проявлениях гуманизма. Оставайтесь на стороне знаний и совести. Протянутая рука меняет жизнь, и только тогда история обретает свой истинный смысл. До встречи в следующем выпуске программы «Связанные добром».
1: «Связанные добром».

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Кыргызстана Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Министр национальной обороны Тюрки Яшар Гюлер провел встречу с командующим сухопутными войсками и силами обороны Пакистана фельдмаршалом Саедом Асимом Муниром. В Стамбуле началось первое заседание Стратегического комитета по политическим вопросам и обороне, созданного в соответствии с Миканским соглашением о совместной обороне. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 31 августа, встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкияном, прибывшим в Кыргызстан для участия в саммите глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ночь на 31 августа дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен Гонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
11: Да, да Турция гаг радио да.
12: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
14: Овода Турция Уни Радио Са.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
14: Гиплеер Türkiye'nin теги радиосы.
9: Е сыдай Türkiye.
18: Аңлаватқаныңа Türkiye овозы радиосы.
19: Эво ифонетис Türkiye.
2: Овди радио глас Türkiye.
9: Гидарре диамурия Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: В эфире «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн в частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега
1: Ольга Бик.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Мнение эксперта», «Турецкая кухня» и рубрика «Связанные добром».

И в начале коротко о событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Кыргызстана Бишкек для участия в саммите ШОС. Министр национальной обороны Тюркии Яшар Гюлер провел встречу с командующим сухопутными войсками и силами обороны Пакистана фельдмаршалом Саедом Асимом Муниром. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 31 августа, встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Супертанкер, предпринимавший попытку пройти через Армурский пролив по незаконному маршруту, подорвался на двух морских минах. Завершился третий этап 7-й международной яхтенной регаты на Кубок президента «Кубок Победы». Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Кыргызстана Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В международном аэропорту Манас главу турецкого государства встретили премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев и посол Тюркии в Бишкеке Мекин Мустафа Кемаль Окем. Вместе с президентом Тюркии в Бишкек прибыли его супруга Эмине Эрдоган и сопровождающая делегация. Двухдневный визит турецкого лидера в Кыргызстан состоится по приглашению президента страны Садыра Жапарова, сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Бурхани Тиндуран. Согласно заявлению, 1 сентября президент Эрдоган примет участие в расширенном заседании саммита ШОС и выступит перед его участниками. На полях саммита президент Тюркии также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других стран. С кем именно запланированы переговоры, пока не уточняется. Согласно российским СМИ, у главы России Владимира Путина запланирована встреча с президентом Эрдоганом 1 сентября. Сегодня, в первый день саммита, состоится церемония открытия 6-х Всемирных игр кочевников в Бишкеке, а также торжественный прием, который пройдет в честь гостей от имени хозяина саммита, президента Кыргызстана Садыра Жапарова. В объединение входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Ожидается участие в саммите делегаций из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Египта, Лаоса, Монголии, Того, Тюркии, а также присутствие ряда руководителей международных организаций. Тюркия участвует в работе ШОС в статусе партнера по диалогу. В Стамбуле началось первое заседание Стратегического комитета по политическим вопросам и обороне, созданного в соответствии с Мекканским

0: с соглашением о совместной обороне. В заседании участвуют главы МИД и оборонных ведомств, а также начальники генеральных штабов Тюркии, Пакистана и Саудовской Аравии. Тюркии представляют глава МИД Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер и начальник генштаба Сельчук Байрактар Оулу. Пакистан представляют министр иностранных дел Мухаммед Исхак Даш, министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф и начальник генштаба вооруженных сил Пакистана маршал Асим Мунир. Саудовскую Аравию министр иностранных дел Фейсал бин Фархан, министр обороны Халид бин Салман и начальник генштаба ВС Фаяд бен Хамед Аль-Руайли. На заседании планируется обсудить вопросы международной безопасности, развития оборонного потенциала и повышения оперативной совместимости вооруженных сил трех стран, сотрудничество в оборонной промышленности, включая совместное производство и научно-исследовательские разработки, а также совместную борьбу с терроризмом. Стороны также намерены определить структуру секретариата комитета и дорожную карту дальнейших шагов. Миканское соглашение о совместной обороне. Простите, президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали соглашение в Мекке 7 августа. Документ предусматривает, что нападение на любое из государств-участников считается нападением на все стороны и направлено на укрепление безопасности, мира, стабильности и совместного потенциала сдерживания.
1: Министр национальной обороны Тюрки Яшар Гюлер провел встречу с командующим сухопутными войсками и силами обороны Пакистана фельдмаршалом Саедом Асимом Муниром. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Тюрки. Встреча состоялась в преддверии проходящего в Стамбуле первого заседания стратегического комитета по политическим вопросам и обороне, созданного в соответствии с Миканским соглашением о совместной обороне, подписанном Тюркией, Пакистаном и Саудовской Аравией. В переговорах также принял участие начальник генерального штаба Тюркии генерал армии Сельчук Байрактар Оглу.
0: Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ночь на 31 августа дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным ведомства, атаки зафиксированы над территориями 16 регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую и Тульскую области, а также Московский регион, Краснодарский край. Над Крымом и акваторией Черного моря также были нападения. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 6 БПЛА на подлете к столице. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Белгороде, где в результате ракетного удара по территории коммерческого объекта погибли 2 человека – мужчина и 16-летний подросток. По данным временного заместителя губернатора области Александра Шуваева, число пострадавших выросло до 16 человек, среди которых 7 подростков. В результате обстрела произошли возгорания в 7 складских помещениях, на одном из которых обрушилась кровля. Прямым попаданием накануне был поражен сортировочный центр и хаб доставки маркетплейса «Озон». В пресс-службе компании подтвердили, что среди сотрудников есть раненые, а на самом объекте вспыхнул пожар, который позднее удалось локализовать. Из-за инцидента «Озон» полностью приостановил прием и доставку заказов клиентов, а также прием товаров от продавцов в Белгороде и области. В компании заявили, что работу возобновят после перестройки логистических маршрутов и пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавших сотрудникам. Массированному налету беспилотников подверглась Ростовская область, где средства ПВО уничтожили более 3 десятков БПЛА в 6 районах. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, из-за падения обломков сбитых целей в Шелоховском районе возникло 2 лесных пожара, пострадавших среди населения нет.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 31 августа, встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, прибывшим в Кыргызстан для участия в саммите глав государств-членов ШОС

0: и церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников. Об этом сообщили в администрации президента. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития кыргызско-иранских отношений. Были рассмотрены вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества, транспортно-логистического взаимодействия, а также расширения культурно-гуманитарных связей. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки, представляющим взаимный интерес.
1: Министр национальной безопасности Израиля, экстремист Итамар Бен-Гвир, опубликовал видео своего посещения камеры с палестинскими заключенными, где заявил женщинам, что несет ответственность за ужесточение условий их содержания и доволен этим. На кадрах одна из заключенных жалуется на крайне тяжелые условия. По ее словам, женщины уже 3 дня не могли принять душ, у них нет чистой одежды, не удовлетворяются их базовые бытовые потребности. «Ваши хорошие дни в тюрьме закончились, теперь все будет так. Главную ответственность за это несу я, и я этим доволен», – отвечает Бен-Гвир. На просьбу улучшить условия содержания министр заявил: «Почему я должен вам помогать?» После прихода Бен-Гвира в Министерство национальной безопасности неоднократно поступали сообщения об ужесточении условий содержания палестинских заключенных. Сам министр ранее посещал тюрьмы и на аналогичные жалобы одной из женщин отвечал: «Это не отель». По данным палестинских и международных правозащитных организаций, в израильских тюрьмах содержится более 9500 палестинцев, включая около 350 детей и 94 женщин. Правозащитники сообщают о случаях пыток, голода и отсутствия необходимой медицинской помощи. Десятки палестинцев умерли в израильских местах заключения.
0: Завершился третий этап 7-й международной яхтенной регаты на Кубок Президента «Кубок Победы». Кубок Победы, ставший третьим этапом 7-й международной яхтенной регаты на Кубок Президента, стартовал перед дворцом Чиран с участием 58 команд и более 600 спортсменов. Мероприятие было организовано Стамбульским клубом офшорных яхтенных гонок под эгидой администрации президента при содействии Министерства культуры и туризма, а также Министерства молодежи и спорта в сотрудничестве со Стамбульским губернаторством и Агентством по продвижению и развитию туризма Тюркии. На этом специальном этапе, который является данью уважения наследию Дня Победы 30 августа, паруса были подняты навстречу сложным ветрам Босфора сразу после старта гонки. После 600 спортсменов продемонстрировали борьбу, в которой на первый план вышли стратегии и тактика против ветра. Гонка завершилась в районе Арнавуткёй. Победителем Кубка Победы стала лодка «Заджапа» под управлением Селима Какыша. Команда Angel of CMC Holding под управлением Угуза Аяна заняла 2-е место, а экипаж Энка под управлением Левента Пейнерджи завершил гонку на 3-й позиции. Председатель Стамбульского клуба офшорных яхтенных гонок Экрем Емли Ха-Оглу выразил огромную гордость тем, что они организовали такое мероприятие в День Победы 30 августа. Он отметил: «Это борьба более чем 600 наших спортсменов на парусниках, украшенных нашими флагами, представила собой великолепное зрелище, достойное нашей славной истории и наследия нашей победы. Мы провели не просто спортивное соревнование. Я выражаю благодарность всем нашим ведомствам, которые внесли свой вклад в эту огромную организацию, являющуюся знаком нашей благодарности прошлому, а также жителям Стамбула, которые заполнили побережье и разделили с нами этот восторг».
1: Британская газета The Times назвала турецкую систему «Упаковка с депозитом» DOA, запущенную по всей стране 1 июля, одной из самых передовых систем возврата депозитной тары в мире. The Times отмечает, что турецкая система DOA, основанная на использовании QR-кодов, цифровой инфраструктуры отслеживания автоматов по приему тары, может стать примером для Великобритании. Особое внимание в публикации уделяется тому, что турецкая модель позволяет сохранять ресурсы внутри страны и возвращать стратегически важное сырье в экономический оборот. По данным издания, жители Тюркии могут сдавать пригодную для переработки упаковку и получать сумму депозита на цифровой кошелек. Система рассчитана на обработку около 25 миллиардов единиц упаковок в год. В материале также отмечается экономический эффект проекта. Ожидается, что система позволит внести вклад размером примерно в 1 миллиард долларов в сокращение дефицита текущего счета и создаст около 20 тысяч рабочих мест. Дорогие друзья, это были новости.

Визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву 25 августа стал одним из наиболее необычных эпизодов нынешнего кризиса вокруг войны в Украине. По данным американских СМИ, Рэдклифф прибыл в Москву на американском военно-транспортном самолете и провел там несколько часов. Предлагаю вам комментарий на эту тему Тоурула Исмаила, политолога, профессора кафедры политической истории университета Кахраман-Мараш. Первоначально Кремль заявил, что не располагает информацией о визите, однако на следующий день подтвердил его, уточнив, что речь шла о контактах между российскими и американскими спецслужбами. При этом Дмитрий Песков отдельно подчеркнул, что встреча Рэдклиффа с Владимиром Путиным не планировалась. Сам факт этой поездки важнее, чем пока неизвестное содержание переговоров. В условиях, когда официальные дипломатические каналы между Москвой и Вашингтоном остаются ограниченными, прямой контакт руководителей разведструктур приобретает особое значение. Тем более, что визит произошел на фоне резкого увеличения ударов России по Украине, расширения украинских атак по российской территории и усиления военного сотрудничества европейских государств с Киевом. Поэтому мир задает вопрос, был ли визит Рэдклиффа попыткой предотвратить дальнейшую эскалацию и, в частности, прямое столкновение России с НАТО. Однозначного ответа, кроме утверждений ведущих американских СМИ со ссылкой на свои источники в администрации Трампа, пока нет. Но сама логика происходящего позволяет предположить, что одним из центральных вопросов встречи действительно могло быть управление рисками неконтролируемой эскалации.

Особенно примечательно, что поездка, которую называют секретной, практически стала сразу публичной. Перелет американского военно-транспортного самолета был зафиксирован средствами мониторинга, после чего информация появилась в американских СМИ. Это означает, что говорить о полной секретности визита уже невозможно. Но в современной дипломатии между «секретно» и «публично» существует важная промежуточная зона – контролируемая утечка. Если информация действительно была сознательно доведена до общественности, она могла выполнять сразу несколько функций. Москве мог быть направлен сигнал о том, что Вашингтон располагает определенной информацией о российских намерениях и готов обсуждать наиболее чувствительные вопросы непосредственно. Европейским союзникам и Украине одновременно демонстрировалось, что, несмотря на политические разногласия, Вашингтон сохраняет канал прямой коммуникации с Москвой. Наконец, это мог быть сигнал рынкам и международному сообществу. США не хотят допускать перехода нынешнего конфликта в неконтролируемую войну России и НАТО. Именно поэтому содержание визита сегодня следует рассматривать не только как дипломатическую интригу, но и как элемент стратегического управления эскалацией. Наиболее тревожным фактором остается изменение характера российской войны. Москва одновременно усиливает давление на Украину и сталкивается с растущей стоимостью войны. Украинские дальние беспилотные удары все глубже проникают на российскую территорию. Под ударом оказываются нефтяная инфраструктура, промышленные объекты, логистические центры и крупные коммерческие структуры. Последние атаки на Wildberries и Озон показывают, что украинская стратегия постепенно выходит за рамки непосредственного поражения военных объектов и направляются на нарушение экономической и логистической инфраструктуры России. Одновременно Россия резко увеличивает интенсивность ракетных и беспилотных ударов по Украине. В результате формируется опасная логика взаимного истощения. Украина пытается повысить экономическую цену войны для России, а Россия отвечает расширением масштабов разрушения украинской инфраструктуры. Борьба за линию фронта трансформируется в войну на выносливость национальных экономик. И на этом фоне появляется фактор мобилизации. Украинская сторона утверждает, что Москва может после сентябрьских выборов начать набор еще около 300 тысяч военнослужащих. Российские власти эти сообщения отрицают и называют их информационными вбросами. При этом западные источники фиксируют признаки подготовки российской системы к возможному новому расширению рекрутирования, а сообщения о принудительном привлечении граждан к контрактной службе усиливают ощущение, что кадровая проблема российской армии становится все более серьезной. Если новая масштабная мобилизация действительно состоится, это будет означать не подготовку России к войне с НАТО как таковой, а прежде всего попытку сохранить способность продолжать войну в Украине. Именно здесь проходит принципиально важная граница. Способна ли Россия открыть второй фронт? На сегодняшний день полномасштабное нападение России на страну НАТО представляется маловероятным. Причина проста. Даже после более чем 4 лет войны Москва сталкивается с серьезной необходимостью восполнить людские, материальные и технологические ресурсы для продолжения кампании в Украине. Открытие прямого фронта против НАТО означало бы качественно новый уровень конфликта. Но это не означает, что риск нулевой. Наиболее вероятен не классический сценарий «Россия объявляет войну НАТО», а ограниченная провокация или военная акция, рассчитанная на проверку политической воли Альянса. В этом контексте особое значение имеют Польша, страны Балтии и Финляндия. Польша уже открыто готовится к возможному российскому сценарию. Варшава предупреждает о потенциальных провокациях, а НАТО усиливает военную активность в районе Сувалкского коридора. В августе Альянс провел воздушные учения на северо-востоке Польши и в непосредственной близости от Калининградской области. Финляндия находится

в еще более уязвимом положении. После вступления в НАТО страна превратилась в один из ключевых элементов северного фланга Альянса. Москва все чаще критикует Хельсинки за поддержку Украины, а российская риторика в отношении Финляндии становится все жестче. В августе Кремль подверг критике президента Александра Стуба за поддержку украинских дальних ударов по российской территории. При этом финские власти уже говорят об усилении российской военной инфраструктуры у своей границы и о долгосрочном характере российской угрозы. Таким образом, Москва постепенно формирует своеобразную карту политического давления. Великобритания, Финляндия, Польша, страны Балтии и другие европейские государства получают предупреждения о возможных последствиях за военную поддержку Украины. Где же проходит красная линия? Главная опасность заключается в том, что Россия постепенно расширяет собственное понимание прямого участия Запада. Лавров уже заявлял, что Москва считает США глубоко вовлеченными в украинские удары, в частности, через предоставление разведывательной информации. В отношении Великобритании российский министр иностранных дел говорил о риске ее превращения в сторону конфликта. Это чрезвычайно опасная тенденция. Если передача разведданных, производство вооружений, обучение украинских военнослужащих или совместное производство беспилотников начинают рассматриваться Москвой как участие в войне, это означает, что пространство между косвенным и прямым конфликтом становится все меньше. Именно поэтому визит главы ЦРУ может иметь отношение не только к Украине, но и к установлению новых неформальных красных линий. Отдельный вопрос – российские ядерные угрозы. Москва действительно усилила роль ядерной риторики. Однако важно отделять политические сигналы от реальной готовности к применению ядерного оружия. Российская доктрина ядерного сдерживания, утвержденная в ноябре 2024 года, рассматривает ядерное оружие прежде всего как средство сдерживания и называет его применение крайней и вынужденной мерой. Вместе с тем, документ расширяет перечень обстоятельств, при которых Москва оставляет за собой возможность применения ядерного оружия, включая критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности России либо Беларуси. Следовательно, разговоры о последнем аргументе нельзя полностью игнорировать, но еще опаснее было бы воспринимать каждую российскую ядерную угрозу как непосредственную подготовку к ядерному удару. В большинстве случаев ядерная риторика остается инструментом стратегического принуждения. Москва стремится заставить западные правительства учитывать риск неконтролируемой эскалации. В ближайшей перспективе можно выделить три основных сценария. Первый – контролируемая эскалация. Россия продолжает наносить удары по Украине. Украина продолжает атаки по российской инфраструктуре, а США и Европа одновременно усиливают поддержку Киева и сохраняют каналы коммуникации с Москвой. Это наиболее вероятный сценарий. Второй – ограниченная провокация против НАТО. Речь может идти о нарушении воздушного пространства, инциденте на море, ударе по приграничной инфраструктуре, диверсии или ограниченном военном эпизоде. Целью Москвы в таком случае может быть не начало большой войны, а проверка готовности НАТО отвечать. Именно этот сценарий представляет наибольшую опасность, поскольку ошибка в оценке намерений способна привести к цепной реакции. Третий – стратегическая эскалация. Россия сознательно наносит удар по территории страны НАТО, рассчитывая, что европейские государства не захотят переходить к полномасштабному ответу. Такой сценарий нельзя исключать теоретически, но его вероятность сегодня существенно ниже первых двух. Цена для России была бы огромной. Она столкнулась бы не с отдельной европейской страной, а с коллективным потенциалом НАТО. Поэтому главный вопрос сегодня заключается не столько в том, нападет ли Россия на НАТО, сколько в том, насколько далеко Москва и Запад готовы зайти во взаимном повышении ставок. Сам визит Рэдклиффа может свидетельствовать о том, что Вашингтон понимает опасность.

важность этой динамики. Даже если Путин лично не встречался с директором ЦРУ, Кремль подтверждает, что контакты между спецслужбами состоялись и что российский президент был проинформирован об их содержании. Это важный сигнал. Пока стороны сохраняют прямой канал связи, вероятность случайного перехода от опосредованной войны к прямому российско-натовскому столкновению остается управляемой. Но окно для возможных ошибок сужается. Именно поэтому нынешний кризис следует воспринимать не как неизбежную прелюдию к Третьей мировой войне, а как наиболее опасную за последние десятилетия систему взаимного давления, в которой каждый новый удар, новая поставка оружия, новый инцидент на границе и новое политическое заявление способны изменить расчеты другой стороны. Главная задача дипломатии сейчас не в том, чтобы какая-то одна сторона победила в эскалации. Ее задача гораздо сложнее – не позволить эскалации приобрести собственную логику. И в этом смысле тайный визит главы ЦРУ в Москву может оказаться не признаком подготовки большой войны, а, напротив, попыткой предотвратить ее.

Уважаемые слушатели, сегодня мы поделимся рецептом одного супа. Из зеленой чечевицы с вермишелью этот суп необычайно питателен и долго дает чувство сытости. Его можно считать за полноценный прием пищи. Вермишель домашнего приготовления в сочетании с богатой белком и клетчаткой зеленой чечевицей дает нам прекрасное блюдо, которое к тому же просто в приготовлении.

Перечисляем список ингредиентов. 1 стакан зеленой чечевицы, полстакана домашней яичной вермишели, 1 столовая ложка сливочного масла, 4 стакана воды, 1 стакан мясного или куриного бульона, половина луковицы, треть чайной ложки сушеной мяты, 1 чайная ложка соли, треть чайной ложки крупномолотого красного перца, 1 столовая ложка томатной пасты. Повторяем список ингредиентов еще раз. 1 стакан зеленой чечевицы, полстакана домашней яичной вермишели, 1 столовая ложка сливочного масла, 4 стакана воды, 1 стакан мясного или куриного бульона, половина луковицы, 3 чайные ложки сушеной мяты, 1 чайная ложка соли, 3 чайной ложки крупномолотого красного перца и 1 столовая ложка томатной пасты.

Приступаем к приготовлению. Вначале тщательно промоем чечевицу, затем поварим ее в воде 5-6 минут.

Воду сольем. Мелко нарежем лук. Растопим на дне кастрюли сливочное масло и попассируем на нем лук. Затем добавим томатную пасту и, помешивая, обжарим еще 2-3 минуты. Затем добавим чечевицу и потушим вместе несколько минут. Тонкой струйкой вольем бульон и воду. Посолим и заправим специями. Доведем до кипения. В последнюю очередь добавим вермишель. Если нет домашней яичной вермишели, можно использовать обычную магазинную. Советуем в таком случае выбирать мелкую и тонкую вермишель, которая быстро варится. Когда вермишель сварится, суп готов. По желанию можем добавить в тарелку обжаренную на сковороде сухую мяту. Приятного аппетита!

0: связанные добром.
1: год. Самый длинный и драматичный век в истории империи. Горькие вести с фронтов разнеслись по улицам Стамбула и оставили сиротами тысячи детей. Эти дети потеряли не просто семьи, они лишились будущего. И именно в эти темные дни в сердцах пяти идеалистически настроенных османских просветителей вспыхнула искра. Они провозгласили: «Дети народа должны учиться при поддержке народа, но по самым передовым научным стандартам мира». Сегодня мы говорим о просветительском факеле, который не угасает уже более 160 лет, о приюте для детей, потерявших отцов и ограниченных в средствах, но обладающих блестящим умом. Добро пожаловать в историю незыблемого института под названием Дарушафака, чье имя означает «обитель сострадания», а суть – «справедливость в образовании». Дарушафака – это не просто школа, а первая крупная революция в истории турецкого гражданского общества. Ее основатели Юсуф Зия Паша, Гази Ахмед Мухтар Паша, Виденле Тевфик Паша, Сакызлы Эсет Паша и Али Наки Эфенди были одними из самых образованных бюрократов и военных своего времени. Созданное ими общество Джемиети Тедрисие и Исламие, то есть Османское общественное образовательное общество, стало первой неправительственной организацией, доказавшей, что народ способен своими силами начать масштабную кампанию по ликвидации неграмотности. Все началось с обучения подмастерьев на крытом рынке. Однако замысел был куда шире. На пожертвования султана Абдул-Азиза и средства, собранные простыми гражданами по копейке, в районе Фатих выросло монументальное каменное здание, спроектированное итальянским архитектором Барборини. На тот момент оно являлось одним из самых современных учебных комплексов не только в империи, но и в Европе. Главная цель, начертанная на вратах Дарушафаки, заключалась не в простом предоставлении благотворительности сиротам, а в том, чтобы дать им передовое образование в области естественных наук, математики и иностранных языков,

0: сформировав из них граждан мира. Эта система полного пансиона с бесплатным обучением стала одним из передовых предшественников концепции равных возможностей в мировой практике. Бессмертие Дарушафаке принесли гении, выросшие в этих каменных стенах и оказавшие влияние на судьбу Тюркие и всего мира. Дарушафака не просто давала кровь и пропитание, она закладывала в сознание ребенка убеждение в том, что невозможного не существует. Успех Дарушафаке кроется не в архитектуре, а в реальных историях детей, которые входили в эти двери сиротами, а выходили просвещенными деятелями, менявшими мир. Отбросим легенды и обратимся к судьбам реальных выпускников, дачкалинцев, оставивших неизгладимый след в истории. Во главе этого списка стоит один из пионеров турецкого изобразительного искусства, художник Махмуд Джуда. Поступив в Дарушафаку в 1918 году, он благодаря полученному образованию впитал строгую академическую дисциплину, а позже участвовал в создании Союза независимых художников и скульпторов, представляющего турецкое искусство в Европе. Филигранная точность его кисти – прямое отражение фундаментальной школы, полученной в стенах дачки. Среди выдающихся умов, прославивших Дарушафаку на вершинах науки, особое место занимает профессор доктор Аднан Сокуллу. Выпускник 1929 года, он благодаря дисциплине и фундаментальной подготовке сделал карьеру, ставшую вехой в истории мировой медицины и физики. Сокуллу стал мировым авторитетом в области применения ультразвука для медицинской диагностики, доказав своим примером, что у знаний нет границ. На протяжении всей жизни он сохранял тесную связь с родной школой, оставаясь образцом академического успеха и профиля просветителя Дарушафаки. Его вклад в развитие технологий медицинской визуализации стал одним из главных научных подарков этого старейшего фонда всему миру. Среди известных талантов следует отметить и Решата Айсу, сочетавшего изящество турецкой классической музыки с современной композиторской техникой. Выпускник Дарушафаки, он перенес дисциплину и культурную глубину, обретенные в стенах учреждения, в свои оригинальные музыкальные произведения. Здесь стоит сделать важное отступление. Знаменитый писатель Саид Фаик Абасьяник не был выпускником Дарушафаки, однако он вместе с матерью завещал все свое состояние этому институту, став самым ярким примером тех, кто был дачкалинцем по духу. Завещание, хранящееся сегодня в музее Дарушафаки, служит доказательством того, что даже не учившиеся здесь люди воспринимали эту обитель как родной отчий дом. В современную эпоху выпускники дачки представлены во всех сферах, от государственного управления и науки до крупного бизнеса. От таких государственных деятелей, как бывший советник министерства и премьер-министр Недждет Сечкинёс, до руководителей международных корпораций, тысячи дачкалинцев демонстрируют актуальность и высокое качество образовательных программ учреждения. Дарушафака не давала детям замкнуться на утрате родителей. Напротив, она трансформировала эту личную трагедию в высокую социальную ответственность и стремление к достижениям. Каждое имя в книге выпускников – это свидетельство того, как сложная жизненная ситуация может превратиться в триумфальную историю успеха. Главным отличием Дарушафаки от других школ ее эпохи всегда был ориентир на знания завтрашнего дня. В годы основания включения в программу телеграфии передовой технологии того времени не было случайностью. Цель заключалась в том, чтобы подготовить сирот к работе на самых стратегических государственных направлениях. Упор на французский язык и естественные науки носил революционный характер для своего времени. Сегодня это наследие опережающего обучения остается в ДНК школы, перейдя в 1955 году на преподавание на английском языке, Даруша Фака открылась миру, а в настоящее время работает как мощный научно-технологический образовательный хаб STEM. Благодаря лабораториям искусственного интеллекта, классам робототехники и предпринимательским мастерским выпускники Даруша Факи получают уровень подготовки, позволяющий конкурентно способно заявлять о себе в любой точке мира. Учебный план не просто готовит к экзаменам, он учит адаптироваться к стремительным изменениям, критически мыслить и постоянно обновлять багаж знаний. Каково же место Даруша Факи в мировой практике? Этот институт признан эталонной моделью в сфере взаимодействия гражданского общества и образования. На международных платформах его изучают как один из самых устойчивых и успешных примеров обеспечения главных возможностей. Хотя в мире существует немало приютов для детей-сирот, практически невозможно найти другой аналог учреждения, который обеспечивал бы воспитанникам фундаментальное научное образование высшего уровня, формировало из них интеллектуальную элиту и существовало бы исключительно на пожертвования граждан на протяжении 160 лет. Награды на международных соревнованиях по робототехнике, участие учащихся в проектах НАСА, поступление выпускников на полную стипендию в ведущие университеты от Гарварда до Оксфорда делают Даруша Факу узнаваемым брендом Тюркии. Эта школа доказывает миру, если поддержать талант состраданием и качественным обучением, можно преодолеть любые географические и социальные барьеры. Главный результат работы этого института заключается в доказательстве того, что ребенок из самых удаленных уголков Анатолии может получить подготовку, открывающую двери в лучшие университеты мира. Это не просто успехи отдельной школы, а надежная гарантия социального мира и демократического развития. Каждый выпускник покидает стены дачки с развитым чувством ответственности перед обществом, непрерывно продолжая эту 160-летнюю цепь созидания. В тени этого древа просвещения мы прикоснулись к истории интеллекта и милосердия. Даруша Фака доказала, протянуть руку ребенку значит заложить фундамент будущего всей нации. На следующем этапе нашего путешествия мы поговорим о другом наследии XIX века – масштабном социальном проекте султана Абдул-Хамида II, открывшем двери для всех нуждающихся, вне зависимости от вероисповедания, языка и расы, об обители Дару-ля-Джезе. До встречи в разговоре о высших проявлениях гуманизма. Оставайтесь на стороне знаний и совести. Протянутая рука меняет жизнь, и только тогда история обретает свой истинный смысл. До встречи в следующем выпуске программы «Связанные добром».
1: Связанные добром.

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Кыргызстана Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Министр национальной обороны Тюркии Яшар Гюлер провел встречу с командующим сухопутными войсками и силами обороны Пакистана фельдмаршалом Саедом Асимом Муниром. В Стамбуле началось первое заседание Стратегического комитета по политическим вопросам и обороне, созданного в соответствии с Миканским соглашением о совместной обороне. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 31 августа,

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешън Бонко Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гиплеер Туркияның теки радиосы.
10: Е садай Туркия.
20: Аңлават кунала Туркия Овоза радиосы.
21: Эдо ифонитис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
22: Гидарреди амурия Туркия.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
25: Este Radio Voz de Turkiye.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
0: It Turkiye Hangya Radyo'ya.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Сыри и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
14: Петерши Радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода Тюркия Уни Радиосы.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
12: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глаз Тюркия.
5: Гидар реди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangya radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

В эфире «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн в частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу.

моя коллега Ольга Бюйк. В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Мнение эксперта», «Турецкая кухня» и рубрика «Связанные добром».

И в начале коротко о событиях дня. Президент Тюрки Реджеп Тайп Эрдоган прибыл в столицу Кыргызстана Бишкек для участия в саммите ШОС. Министр национальной обороны Тюрки Яшар Гюлер провел встречу с командующим сухопутными войсками и силами обороны Пакистана фельдмаршалом Саедом Асимом Муниром. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 31 августа, встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Супертанкер, предпринимавший попытку пройти через Армурский пролив по незаконному маршруту, подорвался на двух морских минах. Завершился третий этап 7-й международной яхтенной регаты на Кубок президента «Кубок Победы». Ну а теперь подробнее о бытиях и других событиях. Президент Тюрки Реджеп Тайп Эрдоган прибыл в столицу Кыргызстана Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В международном аэропорту Манас главу турецкого государства встретили премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев и посол Тюрки в Бишкеке Мекин Мустафа Кемаль Оке. Вместе с президентом Тюрки в Бишкек прибыли его супруга Эмине Эрдоган и сопровождающая делегация. Двухдневный визит турецкого лидера в Кыргызстан состоится по приглашению президента страны Садыра Жапарова, сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Бурхани Тиндуран. Согласно заявлению, 1 сентября президент Эрдоган примет участие в расширенном заседании саммита ШОС и выступит перед его участниками. На полях саммита президент Тюрки также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других стран. С кем именно запланированы переговоры, пока не уточняется. Согласно российским СМИ, у главы России Владимира Путина запланирована встреча с президентом Эрдоганом 1 сентября. Сегодня, в первый день саммита, состоится церемония открытия 6-х Всемирных игр кочевников в Бишкеке, а также торжественный прием, который пройдет в честь гостей от имени хозяина саммита, президента Кыргызстана Садыра Жапарова. В объединение входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Ожидается участие в саммите делегаций из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Египта, Лаоса, Монголии, Того, Тюркии, а также присутствие ряда руководителей международных организаций. Тюркия участвует в работе ШОС в статусе партнера по диалогу. В Стамбуле началось первое заседание Стратегического комитета по политическим вопросам и обороне, созданного в соответствии с Мекканским соглашением о совместной обороне. В заседании участвуют главы МИД и оборонных ведомств, а также начальники генеральных штабов Тюрки, Пакистана и Саудовской Аравии. Тюрки представляют глава МИД Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер и начальник генштаба Сельчук Байрактар Оулу. Пакистан представляют министр иностранных дел Мухаммед Исхак Даш, министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф и начальник генштаба вооруженных сил Пакистана маршал Асим Мунир. Саудовскую Аравию министр иностранных дел Фейсал бин Фархан, министр обороны Халид бин Салман и начальник генштаба ВС Фаяд бен Хамед Аль-Руайли. На заседании планируется обсудить вопросы международной безопасности, развития оборонного потенциала и повышения оперативной совместимости вооруженных сил трех стран, сотрудничество в оборонной промышленности, включая совместное производство и научно-исследовательские разработки, а также совместную борьбу с терроризмом. Стороны также намерены определить структуру секретариата комитета и дорожную карту дальнейших шагов. Мекканское соглашение о совместной обороне – президент Тюрки Реджеп Тайп Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали соглашение в Мекке 7 августа. Документ предусматривает, что нападение на любое из государств-участников считается нападением на все стороны и направлено на укрепление безопасности, мира, стабильности и совместного потенциала сдерживания. Министр национальной обороны Тюрки Яшар Гюлер провел встречу с командующим сухопутными войсками и силами обороны Пакистана фельдмаршалом Саедом Асимом Муниром. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Тюрки.

0: Башкирии. Встреча состоялась в преддверии проходящего в Стамбуле первого заседания Стратегического комитета по политическим вопросам и обороне, созданного в соответствии с Миканским соглашением о совместной обороне, подписанном Тюркией, Пакистаном и Саудовской Аравией. В переговорах также принял участие начальник генерального штаба Тюркии генерал армии Сельчук Байрактар Оглу.
1: Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ночь на 31 августа дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным ведомства, атаки зафиксированы над территориями 16 регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую и Тульскую области, а также Московский регион, Краснодарский край. Над Крымом и акваторией Черного моря также были нападения. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 6 БПЛА на подлете к столице. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Белгороде, где в результате ракетного удара по территории коммерческого объекта погибли 2 человека – мужчина и 16-летний подросток. По данным временного заместителя губернатора области Александра Шуваева, число пострадавших выросло до 16 человек, среди которых 7 подростков. В результате обстрела произошли возгорания в 7 складских помещениях, на одном из которых обрушилась кровля. Прямым попаданием накануне был поражен сортировочный центр и хаб доставки маркетплейса «Озон». В пресс-службе компании подтвердили, что среди сотрудников есть раненые, а на самом объекте вспыхнул пожар, который позднее удалось локализовать. Из-за инцидента «Озон» полностью приостановил прием и доставку заказов клиентов, а также прием товаров от продавцов в Белгороде и области. В компании заявили, что работу возобновят после перестройки логистических маршрутов и пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавших сотрудникам. Массированному налету беспилотников подверглась Ростовская область, где средства ПВО уничтожили более 3 десятков БПЛА в 6 районах. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, из-за падения обломков сбитых целей в Шелоховском районе возникло 2 лесных пожара, пострадавших среди населения нет.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 31 августа, встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкияном, прибывшим в Кыргызстан для участия в саммите глав государств-членов ШОС и церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников. Об этом сообщили в администрации президента. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития кыргызско-иранских отношений. Были рассмотрены вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества, транспортно-логистического взаимодействия, а также расширение культурно-гуманитарных связей. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки, представляющим взаимный интерес.
0: Министр национальной безопасности Израиля, экстремист Итамар Бен-Гвир, опубликовал видео своего посещения камеры с палестинскими заключенными, где заявил женщинам, что несет ответственность за ужесточение условий их содержания и доволен этим. На кадрах одна из заключенных жалуется на крайне тяжелые условия. По ее словам, женщины уже 3 дня не могли принять душ, у них нет чистой одежды, не удовлетворяются их базовые бытовые потребности. «Ваши хорошие дни в тюрьме закончились, теперь все будет так. Главную ответственность за это несу я, и я этим доволен», – отвечает Бен-Гвир. На просьбу улучшить условия содержания министр заявил: «Почему я должен вам помогать?» После прихода Бен-Гвира в Министерство национальной безопасности неоднократно поступали сообщения об ужесточении условий содержания палестинских заключенных. Сам министр ранее посещал тюрьмы и на аналогичные жалобы одной из женщин отвечал: «Это не отель». По данным палестинских и международных правозащитных организаций, в израильских тюрьмах содержится более 9,5 тысяч палестинцев, включая около 350 детей и 94 женщин. Правозащитники сообщают о случаях пыток, голода и отсутствии необходимой медицинской помощи. Десятки палестинцев

умерли в израильских местах заключения. Завершился третий этап 7-й международной яхтенной регаты на Кубок Президента «Кубок Победы». Кубок Победы, ставший третьим этапом 7-й международной яхтенной регаты на Кубок Президента, стартовал перед дворцом Чиран с участием 58 команд и более 600 спортсменов. Мероприятие было организовано Стамбульским клубом офшорных яхтенных гонок под эгидой администрации президента при содействии Министерства культуры и туризма, а также Министерства молодежи и спорта в сотрудничестве со Стамбульским губернаторством и агентством по продвижению и развитию туризма Тюркия. На этом специальном этапе, который является данью уважения наследию Дня Победы 30 августа, паруса были подняты навстречу сложным ветрам Босфора сразу после старта гонки. Более 600 спортсменов продемонстрировали борьбу, в которой на первый план вышли стратегии и тактика против ветра. Гонка завершилась в районе Арнавуткёй. Победителем Кубка Победы стала лодка «Заджапа» под управлением Селима Какыша. Команда Angel of CMC Holding под управлением Угуза Аяна заняла второе место, а экипаж Энка под управлением Levanta Penergy завершил гонку на третьей позиции. Председатель Стамбульского клуба офшорных яхтенных гонок Экрем Емли Ха Оглу выразил огромную гордость тем, что они организовали такое мероприятие в День Победы 30 августа. Он отметил: «Это борьба более чем 600 наших спортсменов на парусниках, украшенных нашими флагами, представила собой великолепное зрелище, достойное нашей славной истории и наследия нашей победы. Мы провели не просто спортивное соревнование. Я выражаю благодарность всем нашим ведомствам, которые внесли свой вклад в эту огромную организацию, являющуюся знаком нашей благодарности прошлому, а также жителям Стамбула, которые заполнили побережье и разделили с нами этот восторг». Британская газета The Times назвала турецкую систему упаковка с депозитом DOA, запущенную по всей стране 1 июля, одной из самых передовых систем возврата депозитной тары в мире. The Times отмечает, что турецкая система DOA, основанная на использовании QR-кодов, цифровой инфраструктуры отслеживания автоматов по приему тары, может стать примером для Великобритании. Особое внимание в публикации уделяется тому, что турецкая модель позволяет сохранять ресурсы внутри страны и возвращать стратегически важное сырье в экономический оборот. По данным издания, жители Тюркии могут сдавать пригодную для переработки упаковку и получать сумму депозита на цифровой кошелек. Система рассчитана на обработку около 25 миллиардов единиц упаковок в год. В материале также отмечается экономический эффект проекта. Ожидается, что система позволит внести вклад размером примерно в 1 миллиард долларов в сокращение дефицита текущего счета и создаст около 20 тысяч рабочих мест. Дорогие друзья, это были новости.

Визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву 25 августа стал одним из наиболее необычных эпизодов нынешнего кризиса вокруг войны в Украине. По данным американских СМИ, Рэдклифф прибыл в Москву на американском военно-транспортном самолете и провел там несколько часов. Предлагаю вам комментарий на эту тему Тоурула Исмаила, политолога, профессора кафедры политической истории университета Кахраман-Мараш. Первоначально Кремль заявил, что не располагает информацией о визите, однако на следующий день подтвердил его, уточнив, что речь шла о контактах между российскими и американскими спецслужбами. При этом Дмитрий Песков отдельно подчеркнул, что встреча Рэдклиффа с Владимиром Путиным не планировалась. Сам факт этой поездки важнее, чем пока неизвестное содержание переговоров. В условиях, когда официальные дипломатические каналы между Москвой и Вашингтоном остаются ограниченными, прямой контакт руководителей разведструктур приобретает особое значение. Тем более, что визит произошел на фоне резкого увеличения ударов России по Украине, расширения украинских атак по российской территории и усиления военного сотрудничества европейских государств с Киевом. Поэтому мир задает вопрос, был ли визит Рэдклиффа

России с НАТО. Однозначного ответа, кроме утверждений ведущих американских СМИ со ссылкой на свои источники в администрации Трампа, пока нет. Но сама логика происходящего позволяет предположить, что одним из центральных вопросов встречи действительно могло быть управление рисками неконтролируемой эскалации. Особенно примечательно, что поездка, которую называют секретной, практически стала сразу публичной. Перелет американского военно-транспортного самолета был зафиксирован средствами мониторинга, после чего информация появилась в американских СМИ. Это означает, что говорить о полной секретности визита уже невозможно. Но в современной дипломатии между «секретно» и «публично» существует важная промежуточная зона – контролируемая утечка. Если информация действительно была сознательно доведена до общественности, она могла выполнять сразу несколько функций. Москве мог быть направлен сигнал о том, что Вашингтон располагает определенной информацией о российских намерениях и готов обсуждать наиболее чувствительные вопросы непосредственно. Европейским союзникам и Украине одновременно демонстрировалось, что, несмотря на политические разногласия, Вашингтон сохраняет канал прямой коммуникации с Москвой. Наконец, это мог быть сигнал рынкам и международному сообществу. США не хотят допускать перехода нынешнего конфликта в неконтролируемую войну России и НАТО. Именно поэтому содержание визита сегодня следует рассматривать не только как дипломатическую интригу, но и как элемент стратегического управления эскалацией. Наиболее тревожным фактором остается изменение характера российской войны. Москва одновременно усиливает давление на Украину и сталкивается с растущей стоимостью войны. Украинские дальние беспилотные удары все глубже проникают на российскую территорию. Под ударом оказываются нефтяная инфраструктура, промышленные объекты, логистические центры и крупные коммерческие структуры. Последние атаки на Wildberries и Озон показывают, что украинская стратегия постепенно выходит за рамки непосредственного поражения военных объектов и направляют

Россия отвечает расширением масштабов разрушения украинской инфраструктуры. Борьба за линию фронта трансформируется в войну на выносливость национальных экономик. И на этом фоне появляется фактор мобилизации. Украинская сторона утверждает, что Москва может после сентябрьских выборов начать набор еще около 300 тысяч военнослужащих. Российские власти эти сообщения отрицают и называют их информационными вбросами. При этом западные источники фиксируют признаки подготовки российской системы к возможному новому расширению рекрутирования, а сообщения о принудительном привлечении граждан к контрактной службе усиливают ощущение, что кадровая проблема российской армии становится все более серьезной. Если новая масштабная мобилизация действительно состоится, это будет означать не подготовку России к войне с НАТО как таковой, а прежде всего попытку сохранить способность продолжать войну в Украине. Именно здесь проходит принципиально важная граница. Способна ли Россия открыть второй фронт? На сегодняшний день полномасштабное нападение России на страну НАТО представляется маловероятным. Причина проста. Даже после более чем 4 лет войны Москва сталкивается с серьезной необходимостью восполнить людские, материальные и технологические ресурсы для продолжения кампании в Украине. Открытие прямого фронта против НАТО означало бы качественно новый уровень конфликта. Но это не означает, что риск нулевой. Наиболее вероятен не классический сценарий «Россия объявляет войну НАТО», а ограниченная провокация или военная акция, рассчитанная на проверку политической воли Альянса. В этом контексте особое значение имеют Польша, страны Балтии и Финляндия. Польша уже открыто готовится к возможному российскому сценарию. Варшава предупреждает о потенциальных провокациях, а НАТО усиливает военную активность в районе Сувалкского коридора. В августе Альянс провел воздушные учения на северо-востоке Польши и в непосредственной близости от Калининградской области. Финляндия находится в еще более уязвимом положении. После вступления в НАТО страна превратилась в один из ключевых элементов северного фланга Альянса. Москва все чаще критикует Хельсинки за поддержку Украины, а российская риторика в отношении Финляндии становится все жестче. В августе Кремль подверг критике президента Александра Стуба за поддержку украинских дальних ударов по российской территории. При этом финские власти уже говорят об усилении российской военной инфраструктуры у своей границы и о долгосрочном характере российской угрозы. Таким образом, Москва постепенно формирует своеобразную карту политического давления. Великобритания, Финляндия, Польша, страны Балтии и другие европейские государства получают предупреждения о возможных последствиях за военную поддержку Украины. Где же проходит красная линия? Главная опасность заключается в том, что Россия постепенно расширяет собственное понимание прямого участия Запада. Лавров уже заявлял, что Москва считает США глубоко вовлеченными в украинские удары, в частности, через предоставление разведывательной информации. В отношении Великобритании российский министр иностранных дел говорил о риске ее превращения в сторону конфликта. Это чрезвычайно опасная тенденция. Если передача разведданных, производство вооружений, обучение украинских военнослужащих или совместное производство беспилотников начинают рассматриваться Москвой как участие в войне, это означает, что пространство между косвенным и прямым конфликтом становится все меньше. Именно поэтому визит главы ЦРУ может иметь отношение не только к Украине, но и к установлению новых неформальных красных линий. Отдельный вопрос – российские ядерные угрозы. Москва действительно усилила роль ядерной риторики. Однако важно отделять политические сигналы от реальной готовности к применению ядерного оружия. Российская доктрина ядерного сдерживания, утвержденная в ноябре 2024 года, рассматривает ядерное оружие прежде всего как средство сдерживания и называет его применение крайней и вынужденной.

определенной мерой. Вместе с тем документ расширяет перечень обстоятельств, при которых Москва оставляет за собой возможность применения ядерного оружия, включая критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности России либо Беларуси. Следовательно, разговоры о последнем аргументе нельзя полностью игнорировать, но еще опаснее было бы воспринимать каждую российскую ядерную угрозу как непосредственную подготовку к ядерному удару. В большинстве случаев ядерная риторика остается инструментом стратегического принуждения. Москва стремится заставить западные правительства учитывать риск неконтролируемой эскалации. В ближайшей перспективе можно выделить три основных сценария. Первый – контролируемая эскалация. Россия продолжает наносить удары по Украине. Украина продолжает атаки по российской инфраструктуре, а США и Европа одновременно усиливают поддержку Киева и сохраняют каналы коммуникации с Москвой. Это наиболее вероятный сценарий. Второй – ограниченная провокация против НАТО. Речь может идти о нарушении воздушного пространства, инциденте на море, ударе по приграничной инфраструктуре, диверсии или ограниченном военном эпизоде. Целью Москвы в таком случае может быть не начало большой войны, а проверка готовности НАТО отвечать. Именно этот сценарий представляет наибольшую опасность, поскольку ошибка в оценке намерений способна привести к цепной реакции. Третий – стратегическая эскалация. Россия сознательно наносит удар по территории страны НАТО, рассчитывая, что европейские государства не захотят переходить к полномасштабному ответу. Такой сценарий нельзя исключать теоретически, но его вероятность сегодня существенно ниже первых двух. Цена для России была бы огромной. Она столкнулась бы не с отдельной европейской страной, а с коллективным потенциалом НАТО. Поэтому главный вопрос сегодня заключается не столько в том, нападет ли Россия на НАТО, сколько в том, насколько далеко Москва и Запад готовы зайти во взаимном повышении ставок. Сам визит Рэдклиффа может свидетельствовать о том, что Вашингтон понимает опасность этой динамики. Даже если Путин лично не встречался с директором ЦРУ, Кремль подтверждает, что контакты между спецслужбами состоялись и что российский президент был проинформирован об их содержании. Это важный сигнал. Пока стороны сохраняют прямой канал связи, вероятность случайного перехода от опосредованной войны к прямому российско-натовскому столкновению остается управляемой. Но окно для возможных ошибок сужается. Именно поэтому нынешний кризис следует воспринимать не как неизбежную прелюдию к Третьей мировой войне, а как наиболее опасную за последние десятилетия систему взаимного давления, в которой каждый новый удар, новая поставка оружия, новый инцидент на границе и новое политическое заявление способны изменить расчеты другой стороны. Главная задача дипломатии сейчас не в том, чтобы какая-то одна сторона победила в эскалации. Ее задача гораздо сложнее – не позволить эскалации приобрести собственную логику. И в этом смысле тайный визит главы ЦРУ в Москву может оказаться не признаком подготовки большой войны, а, напротив, попыткой предотвратить ее.

Уважаемые слушатели, сегодня мы поделимся рецептом одного супа. Из зеленой чечевицы с вермишелью этот суп необычайно питателен и долго дает чувство сытости. Его можно считать за полноценный прием пищи. Вермишель домашнего приготовления в сочетании с богатой белком и клетчаткой зеленой чечевицей дает нам прекрасное блюдо, которое к тому же просто в приготовлении.

Перечисляем список ингредиентов. 1 стакан зеленой чечевицы, полстакана домашней яичной вермишели, 1 столовая ложка сливочного масла, 4 стакана воды, 1 стакан мясного или куриного бульона, половина луковицы, треть чайной ложки сушеной мяты, 1 чайная ложка соли, треть чайной ложки крупномолотого красного перца, 1 столовая ложка томатной пасты. Повторяем список ингредиентов еще раз. 1 стакан зеленой чечевицы, полстакана домашней яичной вермишели, 1 столовая ложка сливочного масла, 4 стакана воды, 1 стакан мясного или куриного бульона, половина луковицы, 3 чайные ложки сушеной мяты, 1 чайная ложка соли, 3 чайные ложки крупномолотого красного перца и 1 столовая ложка томатной пасты.

приступаем к приготовлению. Вначале тщательно промоем чечевицу. Затем поварим ее в воде 5-6 минут. Воду сольем. Мелко нарежем лук. Растопим на дне кастрюли сливочное масло и попассируем на нем лук. Затем добавим томатную пасту и, помешивая, обжарим еще 2-3 минуты. Затем добавим чечевицу и потушим вместе несколько минут. Тонкой струйкой вольем бульон и воду. Посолим и заправим специями. Доведем до кипения. В последнюю очередь добавим вермишель. Если нет домашней яичной вермишели, можно использовать обычную магазинную. Советуем в таком случае выбирать мелкую и тонкую вермишель, которая быстро варится. Когда вермишель сварится, суп готов. По желанию можем добавить в тарелку обжаренную на сковороде сухую мяту. Приятного аппетита!

0: связанные добром.
1: год. Самый длинный и драматичный век в истории империи. Горькие вести с фронтов разнеслись по улицам Стамбула и оставили сиротами тысячи детей. Эти дети потеряли не просто семьи, они лишились будущего. И именно в эти темные дни в сердцах пяти идеалистически настроенных османских просветителей вспыхнула искра. Они провозгласили: «Дети народа должны учиться при поддержке народа, но по самым передовым научным стандартам мира». Сегодня мы говорим о просветительском факеле, который не угасает уже более 160 лет, о приюте для детей, потерявших отцов и ограниченных в средствах, но обладающих блестящим умом. Добро пожаловать в историю незыблемого института под названием Дар-уш-Шафака, чье имя означает «обитель сострадания», а суть – «справедливость в образовании». Дар-уш-Шафака – это не просто школа, а первая крупная революция в истории турецкого гражданского общества. Ее основатели Юсуф Зия Паша, Гази Ахмед Мухтар Паша, Виденли Тевфик Паша, Сакызлы Эсет Паша и Али Наки Эфенди были одними из самых образованных бюрократов и военных своего времени. Созданное ими общество Джемиети Тедрисие и Исламие, то есть Османское общественное образовательное общество, стало первой неправительственной организацией, доказавшей, что народ способен своими силами начать масштабную кампанию по ликвидации неграмотности. Все началось с обучения подмастерьев на крытом рынке. Однако замысел был куда шире. На пожертвования султана Абдул-Азиза и средства, собранные простыми гражданами по копейке, в районе Фатих выросло монументальное каменное здание, спроектированное итальянским архитектором Барборини. На тот момент оно являлось одним из самых современных учебных комплексов не только в империи, но и в Европе. Главная цель, начертанная на вратах Дар-уш-Шафаки, заключалась не в простом предоставлении благотворительности сиротам, а в том, чтобы дать им передовое образование в области естественных наук, математики и иностранных языков, сформировав из них граждан мира. Эта система полного пансиона с бесплатным обучением стала одним из передовых предшественников концепции равных возможностей в мировой практике. Бессмертие Дар-уш-Шафаке принесли гении, выросшие в этих каменных стенах и оказавшие влияние на судьбу Тюркии и всего мира. Дар-уш-Шафака не просто давала кровь и пропитание, она закладывала в сознание ребенка убеждение в том, что невозможного не существует. Успех Дар-уш-Шафаки кроется не в архитектуре, а в реальных историях детей, которые входили в эти двери сиротами, а выходили просвещенными деятелями, менявшими мир. Отбросим легенды и обратимся к судьбам реальных выпускников – дачкалинцев, оставивших неизгладимый след в истории. Во главе этого списка стоит один из пионеров турецкого изобразительного искусства, художник Махмуд Джуда. Поступив в Дар-уш-Шафаку в 1918 году, он благодаря полученному образованию впитал строгую академическую дисциплину, а позже участвовал в создании Союза независимых художников и скульпторов, представляющего турецкое искусство в Европе. Филигранная точность его кисти – прямое отражение фундаментальной школы, полученной в стенах дачки. Среди выдающихся умов, прославивших Дар-уш-Шафаку на вершинах науки, особое место занимает профессор доктор Аднан Сокуллу. Выпускник 1929 года, он благодаря дисциплине и фундаментальной подготовке сделал карьеру, ставшую вехой в истории мировой медицины и физики. Сокулу стал мировым авторитетом в области применения ультразвука для медицинской диагностики, доказав своим примером, что у знаний нет границ. На протяжении всей жизни он сохранял тесную связь с родной школой, оставаясь образцом академического успеха и профиля просветителя Дарушафаки.

Его вклад в развитие технологий медицинской визуализации стал одним из главных научных подарков этого старейшего фонда всему миру. Среди известных талантов следует отметить и Решата Айсу, сочетавшего изящество турецкой классической музыки с современной композиторской техникой. Выпускник Дарушафаки, он перенес дисциплину и культурную глубину, обретенные в стенах учреждения, в свои оригинальные музыкальные произведения. Здесь стоит сделать важное отступление. Знаменитый писатель Саид Фаик Абасьяник не был выпускником Дарушафаки, однако он вместе с матерью завещал все свое состояние этому институту, став самым ярким примером тех, кто был дачкалинцем по духу. Завещание, хранящееся сегодня в музее Дарушафаки, служит доказательством того, что даже не учившиеся здесь люди воспринимали эту обитель как родной отчий дом. В современную эпоху выпускники Дачки представлены во всех сферах, от государственного управления и науки до крупного бизнеса. От таких государственных деятелей, как бывший советник министерства и премьер-министр Неджидет Сечкинёс, до руководителей международных корпораций, тысячи дачкалинцев демонстрируют актуальность и высокое качество образовательных программ учреждения. Дарушафака не давала детям замкнуться на утрате родителей. Напротив, она трансформировала эту личную трагедию в высокую социальную ответственность и стремление к достижениям. Каждое имя в книге выпускников – это свидетельство того, как сложная жизненная ситуация может превратиться в триумфальную историю успеха. Главным отличием Дарушафаки от других школ ее эпохи всегда был ориентир на знания завтрашнего дня. В годы основания включение в программу телеграфии передовой технологии того времени не было случайностью. Цель заключалась в том, чтобы подготовить сирот к работе на самых стратегических государственных направлениях. Упор на французский язык и естественные науки носил революционный характер для своего времени. Сегодня это наследие опережающего обучения остается в ДНК школы. Перейдя в 1955 году на преподавание на английском языке, Дарушафака открылась миру, а в настоящее время работает как мощный научно-технологический образовательный хаб STEM. Благодаря лабораториям искусственного интеллекта, классам робототехники и предпринимательским мастерским выпускники Дарушафаки получают уровень подготовки, позволяющий конкурентно способно заявлять о себе в любой точке мира. Учебный план не просто готовит к экзаменам, он учит адаптироваться к стремительным изменениям, критически мыслить и постоянно обновлять багаж знаний. Каково же место Дарушафаки в мировой практике? Этот институт признан эталонной моделью в сфере взаимодействия гражданского общества и образования. На международных платформах его изучают как один из самых устойчивых и успешных примеров обеспечения главных возможностей. Хотя в мире существует немало приютов для детей-сирот, практически невозможно найти другой аналог учреждения, который обеспечивал бы воспитанникам фундаментальное научное образование высшего уровня, формировало из них интеллектуальную элиту и существовало бы исключительно на пожертвования граждан на протяжении 160 лет. Награды на международных соревнованиях по робототехнике, участие учащихся в проектах НАСА, поступление выпускников на полную стипендию в ведущие университеты от Гарварда до Оксфорда делают Дарушафаку узнаваемым брендом Тюркии. Эта школа доказывает миру, если поддержать талант состраданием и качественным обучением, можно преодолеть любые географические и социальные барьеры. Главный результат работы этого института заключается в доказательстве того, что ребенок из самых удаленных уголков Анатолии может получить подготовку, открывающую двери в лучшие университеты мира. Это не просто

0: то успехи отдельной школы, а надежная гарантия социального мира и демократического развития. Каждый выпускник покидает стены дачки с развитым чувством ответственности перед обществом, непрерывно продолжая эту 160-летнюю цепь созидания. В тени этого древа просвещения мы прикоснулись к истории интеллекта и милосердия. Дару Шафака доказала: протянуть руку ребенку значит заложить фундамент будущего всей нации. На следующем этапе нашего путешествия мы поговорим о другом наследии XIX века – масштабном социальном проекте султана Абдул-Хамида II, открывшем двери для всех нуждающихся, вне зависимости от вероисповедания, языка и расы, об обители Дару-ля-Джезе. До встречи в разговоре о высших проявлениях гуманизма. Оставайтесь на стороне знаний и совести. Протянутая рука меняет жизнь, и только тогда история обретает свой истинный смысл. До встречи в следующем выпуске программы «Связанные добром».
1: Связанные добром.

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Кыргызстана Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Министр национальной обороны Тюрки Яшар Гюлер провел встречу с командующим сухопутными войсками и силами обороны Пакистана фельдмаршалом Саедом Асимом Муниром. В Стамбуле началось первое заседание Стратегического комитета по политическим вопросам и обороне, созданного в соответствии с Миканским соглашением о совместной обороне. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 31 августа, встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкияном, прибывшим в Кыргызстан для участия в саммите глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ночь на 31 августа дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
15: Овода Турция вину радиосу.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
15: Гитлеяр Тюркияның пети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
19: Эво и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидар радио Мурия Тюркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.